0: слушаешь.
1: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

0: Слушай то, что нравится. Лидер FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
1: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Алиса.
1: Всем большой привет! Ну что, вот она, долгожданная пятница. Так ждали, так ждали, и она наступила. Ну что, готовимся к грандиозным событиям в городе. Уже завтра пройдет День города и фестиваль Литбир. Но скажу вам по секрету, празднование начнется в 10:00 на площади по улице Советской. Чуть-чуть позже поделюсь с вами полным расписанием на день. А пока что переходим к знаменательным праздникам 28 августа. Просыпаемся!
0: Ты слушаешь

Доброе утро, друзья! Ну что, Всемирный день мечты празднуется сегодня. Но история праздника, конечно, неразрывно связана с выступлением Мартина Кинга, которое состоялось 28 августа 1963 года в Вашингтоне. Его речь под названием «У меня есть мечта», конечно, стала знаковым событием, которое оказало мощное влияние на миллионы людей и превратило в символ борьбы за свободу, равенство вне зависимости от национального, религиозной принадлежности или социального происхождения. Ну, конечно, сегодняшний праздник – это напоминание о том, что не нужно отказываться от мечты, а для ее исполнения стоит приложить чуть-чуть усилий. Ну вот знаете, часто бывает, что в бешеной гонке мы не замечаем того, что достигли уже-то, о чем мечтали. Ну, живем в квартире, которую загадывали каждый год, как желание новогоднее. Или рядом находится дорогой и близкий человек, который тоже когда-то был мечтой. Мы не замечаем этого. Ну, а даже если у вас еще этого нет, обязательно загадайте сегодня желание. Сегодня красивое тоже число 28.08.26. Как бы зеркальное, так что все обязательно сбудется. Наш

Международный день второй половинки отмечается сегодня. Ну вот, неофициальный праздник, который отмечается ежегодно 28 августа. Ну, конечно, посвящен он любви, близким отношениям и укреплению связи. Ну, выражение это «вторая половинка» связано с мифологией. Вот в диалоге «Пир» Платон рассказывает легенду о перволюдях, которые одновременно воплощали мужское и женское начало. Ну, они считали себя идеалом красоты и вот решили вытеснить богов с Олимпа. Ну, вот за это Зевс, конечно же, разозлился и разорвал их пополам, разбросав по разные стороны. И вот с тех пор люди-то ищут свою вторую половинку, чтобы соединиться и испытать утерянное счастье. Ну, в основе празднования 28 августа лежит идея, что год состоит из двух половин, а в этот день считается переходом из первой половины года во вторую.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.

0: «Ресторан Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: «Царское золото» объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Реклама на «Лидер FM» 54-70-75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро! Ну что же, овны, вам пора уделить время близким. Тельцы, добавьте в жизни новинку, немножко чуть-чуть новизны. Близнецы, ваши ораторские способности помогут убедить даже самых заядлых скептиков. Раки, позаботьтесь о своем здоровье. Львы, помогите другим, и помощь обязательно к вам вернется. Девы, сегодня ваш статус на работе укрепится. Весы, отличный день для покупки стильных аксессуаров. Скорпионы, ваша решительность в переговорах заставит оппонентов пойти на уступки. Стрельцы, начало нового обучения принесет быстрые и весомые плоды. Козероги, удачное распределение бюджета поможет совершить очень важную покупку. Водолеи, инсайт поможет продвинуться в сложном исследовании. Рыбы, этот день станет для вас просто идеальным.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Погода представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, порывы от 3 до 7. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Ежегодно 28 августа свой профессиональный праздник отмечают столяры. Ну вот, конечно, искусные мастера и ремесленники, работающие из дерева. Вытачивают изделия из древесины, создают мебель, оконные рамы, лестницы и даже разнообразные декоративные элементы. Но столяр, конечно, выполняет более тонкую работу, чем плотник, но не настолько изощренную, как скульптор или, к примеру, резчик по дереву. Их мастерство, конечно, остается востребованным на протяжении тысячелетий. И вот сегодня они трудятся на мебельном производстве, принимают участие в строительных работах и даже авиационной промышленности, создавая фанерную обшивку для салонов. Так что 28 августа можно поздравить этих ценных работников. Дата призвана привлечь внимание к профессии и вот продемонстрировать важность данной кропотливой работы. С праздником!

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро, город! Ну что, 8 утра, просыпаемся, пришло время. Ну, встречаем абсолютно новый музыкальный час. By Kakezu Ocean прозвучит на в этом музыкальном. Годзилла также появится с нами. Kimo Sounds. Совсем скоро новости с погодой.
0: Ты слышишь?

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде прошла ежегодная августовская педагогическая конференция. Участники не только обсуждали перспективы развития образования и ставили амбициозные задачи, но и торжественно встретили молодых коллег, вступающих на профессиональный путь. Также чествовали опытных мастеров своего дела. Подробности читайте и смотрите на нашем сайте lidanews.by. Народный театр игры «100 друзей» открывает двери для новых участников от 13 лет и старше. Мероприятие «Песочница» состоится 9 сентября в Малом зале Дворца культуры. Начало в 18 часов. Вход бесплатный по предварительной регистрации. Выставка «От Курска до Минска» продолжает свою работу в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Это международный проект, созданный совместно с Российским музеем-заповедником «Прохоровское поле». В экспозиции представлено более 200 редких фотографий, документов и личных вещей фронтовиков из фондов обоих учреждений. Они рассказывают о переломных событиях 1943 года. Более 2600 серебряных монет 15 века обнаружили археологи во время спасательных раскопок перед строительными работами в историческом центре Коломны. Клад нашли специалисты подмосковной экспедиции Института археологии РАН. Монеты находились в глиняном кувшине местного производства, который около 600 лет пролежал в земле нетронутым.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Добро пожаловать в «Коннект». Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: Единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Коннект. Твой киберклуб на максималках.
5: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
6: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Маширова, 6.
7: Улица Крупской, 80.
8: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
9: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
10: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. На весь день. 94.3 ФМ. Лидер ФМ.
1: Доброе утро! Ну что, вот выйдя из храма, житель Индии понял, что попал в сложную ситуацию, связанную с поиском обуви. Мужчина, как положено, перед входом в храм снял свои сабо, и вот на выходе ему оставалось лишь любоваться на море обуви, оставленное другими верующими. Ну, конечно, было совершенно непонятно, как отыскать свою обувь в этой огромной куче. Но мужчина пришел к остроумному решению проблемы. В его телефоне имелась фотография сабо, и вот этот снимок он загрузил в чат GPT. И дальше мужчина загрузил еще несколько фотографий обуви, которая лежала перед ним. И знаете, он попросил искусственный интеллект найти в этом хаосе его потерянные сабо. Но удивительно, что через несколько секунд искусственный интеллект справился с задачей и указал хозяину, где именно находится его обувь. Ну, конечно, отныне парень теперь один из тех, кто уверен, что современные технологии делают жизнь точно проще. Отличной пятницы!
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

Доброе утро, друзья! Ну что, отличного всем настроения. Слышали фразу, вот плохая реклама – это тоже реклама. Ну вот, некий турист, приехавший в Нью-Бодфорд, посетил музей и вот надеялся полюбоваться китами. Он ради этого, собственно, только и ехал. Но только никаких живых китов мужчина, конечно, не увидел. Он рассердился и оценил место на одну звезду, написав в интернете, что это худший океанариум в мире. Но вот проблема в том, что данное заведение вообще не океанариум, а музей, посвященный китобойному промыслу. Ну, конечно, сотрудники музея не стали обижаться. Вместо этого они принялись продавать сувениры, украшения с фразой. Майка очень интересно выглядит. Я бы приобрела шоперы. В общем, много-много всего. Ну, конечно, недовольство посетителя превратилось в удачный маркетинговый ход. Спрос на новую продукцию необычайно велик. И на сам музей, собственно, тоже. Очень много поехало туда туристов. Так что обиженный турист, сам того не ожидая, сделал музею очень хорошую рекламу. Ну, конечно, впрочем, рейтинг музея это в интернете и раньше был хорошим, но сейчас теперь посетителей там вдвое больше. Ты слушаешь?

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет. Игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-0280 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
6: В магазинах «Насенье», «Саженцы голубики» и «Рассада клубники» высокоурожайных сортов.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Всем большущий привет! Ну что, в Азии вот произошел неожиданный модный бум. Ну, в центре внимания оказались кошки. Лосины для домашних питомцев стали настоящим хитом, и вот первую партию раскупили за считанные часы. Зачем пушистым этот предмет гардероба, конечно, вопрос остается открытым, но вот речь идет не о полноценной одежде, а о своеобразных штанишках на кошачьи лапы. Они облегают задние конечности и часть живота, напоминая миниатюрные леггинсы для людей. Расцветки, конечно, самые разные, от классических черных до ярких принтов и неоновых оттенков. Ну, вот выглядят кошки, конечно, забавно, я бы сказала. Некоторые владельцы уверены, что это делает питомцев стильными и современными. Ну, вот другие просто хотят выделиться на прогулке. Ну, вот в Азии принято очень часто выводить кошек на поводках на улицу. Ну, вот здесь начинается самое интересное, потому что практического смысла в лосинах-то почти нет. Ну, лосины это чистый аксессуар для эстетики, для фотосессии, для умиления подписчиков, как вариант в социальных сетях. Ну вот, возможно, они созданы для того, чтобы у владельцев было еще больше поводов наряжать своих питомцев. Знаете, остается только гадать, вот как на это смотрят сами кошки. Я думаю, вряд ли они в восторге от обтягивающей ткани на лапках. Ну, выглядит это очень забавно. Ну, конечно, кошки известны своей любовью к свободе и нелюбовью к любым посторонним предметам на теле. Ну, наверное, терпение азиатских питомцев пока не иссякло.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, порывы от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

эфире невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Ну вот москвичка Лилия Медведева выиграла 24 миллиона рублей в лотерею, пока стояла в очереди за кофе. Где эта кофейня? Я согласна, постоять в очереди час, может даже два. Ну ладно. По ее словам, в день выигрыша вот она с другом пошла в торговый центр, где они решили взять лотерейные билеты. Друг девушки в какой-то момент решил отойти, а вот девушка продолжала покупать билеты, и она также отметила, что победный билет она вытянула наугад из середины. Сначала она стирала игровое поле, в нем ничего не оказалось. Вот 24 миллиона рублей она обнаружила в поле бонусы. Когда друг вернулся, девушка стояла в шоке, и, конечно же, она ему показала билет, а у самой тряслись руки. Вокруг девушки уже начали собираться люди, и вскоре ее победу начали обсуждать в самом торговом центре. Выигрыш девушка собирается направить на полное погашение ипотеки, подарки близким и даже другу, который сопровождал ее в день покупки счастливого билета. Также она хочет путешествовать к берегам океана и приобрести недвижимость на море. Ну, вот до этого вот была тоже недавняя история. В Москве бабушка семерых внуков выиграла в лотерее суперприз более чем 17 тысяч миллионов рублей. Ну и, конечно, она... Как это бывает? Наугад числа. Ну, я не знаю, что нужно делать, чтобы так спонтанно выиграть 24 миллиона или 17 миллионов. Да какие 24? Друзья, хотя бы 200 рублей, я уже буду в полном восторге и с особой благодарностью к вселенной. Ну, так вроде говорят. Возможно, я думаю, что нужно перестать выносить мусор по вечерам, потому что по вечерам же плохая примета, может, это забирает всю эту энергию. Или говорить, меняю отходы на доходы. Ну, это только такие варианты. Не знаю, как им это удается, но в любом случае, я, конечно, поздравляю и очень рада.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник, где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 9.00, время точное. Ну что, встречаем новый музыкальный час. Алекс Уоррен появится в этом музыкальном. Люся Чеботина заглянет к нам с новинкой. Fast Family также появится с нами в этом музыкальном часе. Ну а прямо по курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погодой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В субботу, 29 августа, Лида отметит День города. Гостей ждет насыщенная программа, включающая выступления творческих коллективов, фудкорты, ремесленные выставки и многое другое. Старт праздника запланирован на 10 часов утра на площади на улице Советской и в Лидском замке, говорит начальник отдела культуры Лидского райисполкома Наталья Войтюкевич.
4: На площади по улице Советской состоится выставка в мегаформате брендов нашей Личины, где 14 организаций и предприятий представят свою продукцию в гигантском формате. Продукция, которая узнаваемая для всех жителей нашего города и гостей. На площадке у Дома торговли разместится интерактивная площадка Департамента охраны и МЧС. У городской библиотеки пройдет увлекательный библиотечный кластер с различными играми, забавами, аттракционами, акциями для всей семьи. С 10:00 до 22:00 в Лидском замке состоится День средневековой культуры. В 15:00 на площади по улице Советской мы приглашаем всех на торжественную церемонию открытия праздничных мероприятий, посвященную празднику города Лида 703. После этого на этой же площадке нон-стопом пройдут различные музыкальные концертные программы. В 18:00 парк культуры и отдыха приглашает всех на открытую танцевальную площадку, которая пройдет с 18:00 до 21:00. И уже в полночь с 24:00 до 4 утра мы приглашаем всех на грандиозную дискотеку под открытым небом в Лидский замок.
3: Стало известно расписание игр нового розыгрыша «Экстралиги». Всего на первом этапе команды сыграют по 52 встречи. Хоккейный клуб «Лида» первые матчи проведет дома 10 и 12 сентября против «Динамо Молодечно». Завершат регулярку подопечные Дениса Ламека 24 и 26 февраля на выезде поединками против хоккеистов гродненского «Немана». Все домашние матчи «Лиды» в будние дни будут начинаться в 19:00, в выходные – в 14:00. Во время Дня белорусской письменности в Костюковичах впервые будет работать павильон редкой книги. Он покажет уникальные факсимильные издания и подлинные старопечатные раритеты, которые собирали ведущие музеи и библиотеки страны. Павильон разместят напротив главной сцены. Смысловым центром праздника станет фестиваль книги и прессы, а одна из основных тем – юбилей классиков белорусской литературы. Демографическую ситуацию в Литве признали трагедией. К 2050 году население страны сократится более чем на 200 тысяч человек. По данным экспертов, старение населения неизбежно. Доля пожилых людей за 25 лет вырастет на 8%, а рождаемость, например, только за первые 6 месяцев текущего года рухнула сразу на треть в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Петрович, что это было?
5: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
1: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж, а еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
6: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
7: Такая разная. Такая самобытная. Такая яркая. Уникальная природа. Древняя архитектура. Национальная кухня. Чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
6: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM. Лидерfm.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет-привет! Ну что, заждались? А вот он, первый розыгрыш подарков на сегодняшний день. Начинаем! Ну, сегодня разыграем цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Ну что же, слушаем какой-то коротенький фрагмент, а может и не коротенький, но длится он точно несколько секунд. Моя соведущая или соведущая будет вам о чем-то или о ком-то рассказывать, и вот на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Слушаем.
2: Это когда? Ну, когда по радио говорят, то там про погоду, ну и какой завтра будет прогноз.
1: Пишите, как же это называется? Что это? 9703.

0: подарки.
1: Аня Белевцева на связи. Ну что, слушаем еще раз фрагментик, но уже с ответом.
2: Ну, когда по радио говорят, то там про погоде, ну и какой завтра будет прогноз. Это прогноз погоды.
1: Все верно, это прогноз погоды. Ну что же, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последняя цифра номера 98-53. Я вас поздравляю. Ну, это все пятница. Я же говорила ранее, что она счастливая. Ну, поздравляю. Сегодня вы выиграли цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Ареал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб-житник. Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 80 29 255 53 11.
4: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

В новом треке Люсичи Ботиной «Горгона» мифический образ получает современное прочтение. Сегодня Горгона — это женщина, которая знает себе цену, притягивает взгляды и сама выбирает, кому позволено быть рядом.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, порывы от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов, так что погода нас сегодня порадует.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 утра в Лиде. Ну что, встречаем новый музыкальный час на Лидер ФМ. Ну, хотелось бы сказать, что час будет посвящен молодому артисту Ване Дмитриенко. Ну, Ариана Гранде также появится с нами. Все еще насладимся вокалом группы 5 утра и Вани Дмитриенко.
4: Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь, смотрю на тебя.
3: Отличные пятницы, ну а прямо по курсу свежие новости шоу-бизнеса.
4: Что

0: Новости.
1: Доброе утро! В эфире Анастасия Коронила. Обновлять горизонтальную дорожную разметку на улицах Лиды начали в апреле и полностью завершили работы в середине августа. Ее наносили как дорожной эмалью, так и методом холодного пластика, который используется на свежезаасфальтированных участках дорог. В этом году в общей сложности было нанесено более 20 тысяч квадратных метров дорожной разметки. На эти цели из районного бюджета выделили более 200 тысяч рублей. Нападающий Матвей Тофт подписал полноценный контракт с Лидой. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. В межсезонье молодой форвард провел за рыцарей 7 товарищеских встреч, в которых отметился 4 голами. Также Матвей Тофт принял участие в 6 поединках Кубка Салея, набрал 3 очка 1+2, стал третьим бомбардиром команды по итогам турнира. На Августовском канале 29 августа пройдет праздник моря. В программе театрализованное открытие, костюмированное шествие, концертная программа, выступление кавер-группы из Гродно. Для гостей организуют фестиваль красок и пенное шоу. В Вене из музея похитили колье с 673 бриллиантами, ранее принадлежавшее египетской королеве. Инцидент произошел накануне в Музее прикладного искусства. Стоимость украшения на последнем аукционе составила почти 4 300 000 долларов. Вес бриллиантов, которыми украшено похищенное колье, превышает 200 карат. По данным полиции, двое неизвестных разбили стеклянную витрину, забрали выставочные экспонаты и скрылись. Подозреваемые разыскиваются.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
5: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: МЧС предупреждают: дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
7: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. FM. Шоу News 6+.
1: Так. Аня Белявцева уже приготовилась обсуждать свежие сплетни из мира шоу-биза. Кто со мной? Поехали! Актриса Анна Хилькевич удивила 8-летнюю дочь на день рождения. Актриса подарила девочке настоящего детеныша льва. Своими эмоциями по поводу этого события артистка поделилась в социальных сетях. По словам Хилькевич, она привезла дочь в сафари-парк, где предложила выбрать понравившегося малыша из прайда. После выбора она объявила, что львенка назовут в честь именинницы. Теперь хищница будет находиться под присмотром семьи актрисы, проживая на территории парка. Напомню, что в декабре 2023 года звезда сериала «Универ. Новая общага» также порадовала свою старшую дочь Ариану, подарив ей на 8-летие автомобиль BMW, украшенный новогодней иллюминацией и крупным красным бантиком. Люся Чеботина выпустила песню «Аффирмацию» на женственность и внутреннюю силу. Как устоять перед девушкой, которая одним взглядом заставляет забыть обо всем? Она – девушка-горгона, та, на которую оборачиваются вслед, в которую влюбляются с первого взгляда и к ногам которой готовы бросить весь мир. Ее главное оружие – это женственность, уверенность и магнетизм, перед которым невозможно устоять. Но с ней стоит быть поосторожнее. Один неверный шаг – и можно пожалеть. В новом треке Люси Чеботиной «Горгона» мифический образ получает современное прочтение. Сегодня Горгона – это женщина, которая знает себе цену, притягивает взгляды и сама выбирает, кому позволено быть рядом. Зиверт устроила яркую вечеринку посреди серых будней в клипе на песню «Газ». Зиверт запремьерила музыкальное видео на трек, который по-прежнему продолжает удерживать верхние строчки российских чартов. Теперь у летнего хита появилось визуальное воплощение. Режиссером клипа стала Катя Як. Это уже 4-я совместная работа с Зиверт. В клипе она появилась в ярком ретро-луке с отсылками к итальянским кинодивам 20 века. Платье Хлои, босоножки Дольче Габбана, украшения Гуччи и Версачи и Валентина. Смотрим и любуемся.
0: Лидер FM. Шоу News.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
3: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев, готуй из мясовых продуктов, транслюй, слухай белорусскую музыку, читай, размовляй на белорусской мове, дай знижку народные товары, створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, порывы от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 22 градусов.
1: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем, что

0: на максимум суши-ми. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение суши-ми со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
1: Лидер FM. Новости.
2: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Беларусь – страна, где связь поколений и преемственность традиций остаются незыблемыми ценностями. Именно эти идеи легли в основу встречи, посвященной теме «Истоки. Малая Родина». Она состоялась в Доме культуры агрогородка Гончары. Мероприятие объединило членов Лидского районного отделения белорусской партии «Белая Русь» и стало примером того, как любовь к своему краю и уважение к его истории перерастают в активную гражданскую позицию. Несовершеннолетний житель Лиды едва не отдал мошенникам более 430 тысяч рублей. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
3: В середине августа несовершеннолетнему жителю Лиды в мессенджере написал неизвестный, представившись сотрудником Департамента финансовых расследований. Запугав подростка уголовной ответственностью, стал настаивать на декларировании семейных сбережений. Выведав, что дома имеется сейф с крупной суммой, куратор велел забрать все деньги. Парень беспрекословно выполнил указания, сложив наличные в портфель. После этого уже сотрудник вызвал такси и направил его в сторону столицы, сбросив координатные точки, где тот якобы должен был перечислить деньги в банк. Всю дорогу аферист удерживал жертву на связи и строго запрещал отвечать на звонки близких и писать кому-либо. Прибыв по координатам, парень не ожидал дальнейших инструкций, однако куратор перестал выходить на связь. К счастью, до парня дозвонились родственники, и благодаря этому передача наличных не состоялась, и деньги вернулись в семью. Общая сумма для декларирования составила свыше 430 тысяч белорусских рублей в эквиваленте. В настоящее время за покушение на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Мы в очередной раз напоминаем, что правоохранители и сотрудники банков никогда не звонят в мессенджерах и не требуют проводить операции с наличными, тем более привлекать к этому несовершеннолетних. Проведите серьезную беседу со своими детьми и объясните им базовые правила цифровой безопасности. На этом у меня все. Еще больше информации вы найдете на наших страничках, Стадионе, в Телеграм и Инстаграм.
2: Реализацию белорусско-узбекских проектов обсудили в Совете Республики на встрече с чрезвычайным и полномочным послом этой страны. Минск и Ташкент развивают сотрудничество в экономике, образовании, здравоохранении, молодежной и исторической политике. В июле во время визита в Беларусь президента Узбекистана была подписана декларация об установлении стратегического партнерства. К 2030 году страны намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов. Король Норвегии Харальд V умер на 90-м году жизни. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Королевского дома. Смерть наступила утром 28 августа в университетской больнице Осло. Король был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. С тех пор он не покидал медучреждения. Харальд V находился на престоле с 1991 года.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.

0: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
1: Наш адрес: Дзержинского, 73.
0: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
2: Для здоровья, вкуса, силы. Лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
3: МЧС предупреждает: нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Канарские острова – это территория, состоящая из 13 вулканических островов, расположенных в Атлантическом океане в 1000 километрах от материковой Испании и всего в 115 километрах от африканского побережья. Канарские острова являются частью Испании, хотя сегодня здесь есть собственное правительство – Кабильдо Инсулар. 6 островов – Алигранса, Луграсиаса, Лобос, Монтанья Клара, Роки де Лесте и Роки де Лесте – представляют собой крохотные клочки суши посреди океана и остаются необитаемыми. Древнейшие в геологическом отношении – 3 восточных острова, ближе всего расположенные к Африке – Гран-Канария, Лансароте и Фуэрте-Вентура. Они же имеют самые протяженные побережья и больше всего пляжей. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
3: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
4: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80. Или в директ Инстаграм Kiwi English Studio. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
5: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы. И вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам. Не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок. Заходите только на официальные сайты магазинов.
6: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
9: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
10: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
9: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
11: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный, порывы от 3 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Пицца представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Привет, салют! Ну что, вы на Лидер ФМ, значит, день уже на 100% проходит правильно. С вами Аня Белявцева, проведем день вместе. Ну, этот час приготовил нам лучшие треки, которые вы точно заберете себе в плейлист. Миша Марвин появится с честной новинкой. После тебя, если честно. Карма. Кэти Перри также к нам заглянет. Прямо по курсу новости с погодой.
3: Ты слушаешь.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 4 ДТП. Никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 75 фактов нарушения требований и правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель не предоставил преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по

0: пешеходному переходу. Три водителя перевозили детей без детского удерживающего устройства. 10 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 12 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, 2 из которых двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
1: Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 29 августа, матч 22-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде он сыграет с Солигорском. Начало встречи в 18 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 9-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на 3-й строчке, уступая Слуцку и Ниве. По оперативным данным, на 28 августа в Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса 8 миллионов 819 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области намолочено 1 миллион 788 тысяч тонн зерна. Количество жертв разрушительного наводнения в районе Равуса достигло 469 человек, сообщает МВД Непала. Стихия обрушилась на границу с КНР в среду утром. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке, протекающей в горах Тибета. Пропавшими без вести числятся почти 1000 человек. Из них более 500 иностранцы. Пострадал и контрольно-пропускной пункт в Тибетском автономном районе. Китайские СМИ сообщают о 3 погибших и почти 600 пропавших без вести.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Ну что, 12.15, время точное, продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Задаю вопрос, после чего ваша задача ответить правда или ложь то, что я говорю. И, конечно же, отправить это на номер 9703. Ну что же, вопрос сегодня таков. Правда или ложь, что хамелеоны меняют цвет в основном для маскировки под фон окружающей среды? Пишите 9703, правда это или ложь?
0: Дарим подарки.

0: дарим подарки.
1: Анна Белявцева у микрофона. Ну что, пришло время подводить итоги. Правда или ложь, что хамелеоны меняют цвет в основном для маскировки под фон окружающей среды? И это абсолютная ложь. Хамелеоны-то меняют цвет из-за настроения, из-за температуры тела, освещения и для общения с сородичами. Так что сегодня у нас есть победитель, который верно ответил, был самый первый. И это радиослушатель последней цифры номера 0377. Я вас поздравляю, эти аплодисменты сегодня ваши. Ну и, конечно же, напоминаю, что вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Стоп,

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд,
1: единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
3: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-19-19-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. Кронекс. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
7: Достоверно. Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 20 градусов со знаком «плюс».
3: Слушай.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Каждый день «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
1: Привет, привет! Ну что же, горячий хит «Take Me Back» врывается в этот музыкальный час. Weekend! Ну, пора-пора, уже совсем скоро! Группа «Винтаж» с летней новинкой. Я желаю всем отличного дня и только позитивных событий.
2: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В этом году флористический азарт буквально захватил предприятие Личины. Был объявлен конкурс на лучшее цветочное оформление. 16 участников боролись за звание победителя. Их яркие композиции радуют глаз вдоль велодорожки общежития на улице Грюнвальдской и на улице Митрополита Филарета. Главная интрига – итоги конкурса – разрешится уже завтра в День города. Баня горела в Лидском районе. Инцидент произошел рано утром в деревне Поперня. Никто не пострадал. Подробности рассказывает начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Евгений Мисура.
4: 28 августа в

0: 423 на линию 112 поступило сообщение о пожаре в деревне Поперня Алийского района. Очевидица рассказала, что на частном подворье горит баня. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту ЧП и ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены. По одной из версий, к пожару могло привести отсутствие противопожарной разделки. Чтобы избежать ЧП, о полезном и безопасном времяпровождении в бане позаботиться надо еще при ее проектировании. Кладку печи стоит доверять только специалисту. Нагревающиеся элементы не должны соприкасаться с деревянными конструкциями, даже если древесина обработана огнезащитными составами. Регулярно проводите осмотр и ремонт, устраняйте трещины, очищайте дымоход от сажи и не допускайте перекала. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
1: Белорусская железная дорога обеспечит перевозку гостей и участников Дня белорусской письменности, который пройдет 5-6 сентября в Костюковичах. Организационные мероприятия завершаются. На вокзале станции Могилев-1 обновлены входные двери и платформы, отремонтированы скамейки на станции Коммунары в Костюковичах, фасад здания, отремонтированы входная группа, крыльцо и скамейки для удобства пассажиров. Министр внутренних дел Бельгии ввел в Брюсселе режим чрезвычайного положения общенационального масштаба. Как сообщают местные СМИ, последние недели столица ЕС страдает от волны криминального насилия. Здесь не прекращаются перестрелки между бандами наркоторговцев, и власти пресечь их не в силах. Чрезвычайное положение предполагает переброску в Брюссель дополнительного контингента полиции и ввод армейских частей.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай.

0: тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Третий розыгрыш в эфире. Ну что, всем большой привет. Будем разыгрывать сегодня скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Vita Свет. Ну что же, предлагаю вам вопрос и три варианта к нему. Выбирайте верный вариант и на номер 9703 отправляйте мне его. Ну что же, какой фрукт является основным ингредиентом для приготовления гуакамоле? Авокадо, манго, папайя? Пишите 9703.
0: Дарим подарки.

0: была Полина Гагарина. Ну, а мы подводим итоги нашего состязания. Ну что же, мой вопрос был таков. Какой фрукт является основным ингредиентом для приготовления гуакамоле? Авокадо, манго или же папайя? И абсолютный победитель у нас здесь – авокадо. Именно его используют в традиционный мексиканский соус. И вот он сочетает в себе нежную кремовую текстуру с яркими нотками лайма, кинзы и чили. Так и получается наша самая гуакамоле. Ну что, у нас сегодня есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 2130. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, напоминаю, что вы сегодня выиграли скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Поздравляю!
1: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
4: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
4: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров уже достигли 21 градуса.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
1: 14.01 на студийных, время точное. Всем салют, друзья. Ну что, Stepping into Light прозвучит в этом часе. Несравненная Сия также зарядит нас бодростью на весь оставшийся день. Мод. Ну а я напоминаю, что совсем скоро состоится дневной сеанс. Не пропускаем.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши-ми в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Корнила. Личина присоединилась.

0: к единому дню безопасности дорожного движения. Он посвящен профилактике детского дорожно-транспортного травматизма накануне нового учебного года. Девиз «Первый главный урок – безопасность», рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
1: Обращаемся к родителям. Напоминайте детям о правилах дорожного движения. Работу с ребенком нужно проводить на регулярной основе. Тем не менее, в начале осени учебного года она особенно актуальна. Юным пешеходам предстоит практически ежедневно ходить по дорогам из дома до школы и обратно, посещать кружки и секции, а это не всегда бывает безопасно. Советы родителям. Учить детей соблюдать правила дорожного движения недостаточно. С раннего детства учите их наблюдать и ориентироваться. Основной способ формирования навыков поведения – это наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Поэтому родители должны сами не нарушать правила дорожного движения, и тогда ваш ребенок научится только правильному поведению. Маленького участника движения надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться. Это одна из причин несчастных случаев на дороге. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту. Учите его смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык перед тем, как ступить на проезжую часть. Он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите переходить дорогу. Иначе вы научитесь спешить там, где надо наблюдать и обеспечивать безопасность. Учите замечать машину. Иногда ребенок не замечает транспорт издалека. Объясните ему, что выходить из любого транспорта можно только тогда, когда он стоит на проезжей части дороги.
0: Вот уже 13 лет старший помощник начальника отделения идеологической работы 116-й гвардейской штурмовой авиабазы Олеся Кирьянова с честью и достоинством несет воинскую службу. Именно такие хрупкие, но удивительно стойкие девушки олицетворяют современную белорусскую женщину. О призвании и творческом вдохновении смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Сегодня в Гродно решающий день регионального этапа республиканского конкурса «Семья года». За право выйти в финал от Гродненского региона борются 19 многодетных семей. Изначально в районных турах приняли участие 104 семьи. В Исландии наступил день тишины. Уже 29 августа в стране пройдет общенациональный референдум по вопросу о присоединении к Евросоюзу. Государство с населением в 400 тысяч человек разделилось во мнениях по этому вопросу практически пополам. Результаты завтрашнего референдума предсказать не рискнет никто. Ранее, в 2009 году, исландцы сами отказались от вступления в ЕС в ситуации экономического кризиса.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 3-6, с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой, ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Маширова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
7: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Привет! Ну что, дневной сеанс уже в эфире. Сегодня разыграем сертификат на 2 занятия по подготовке к школе для детей от 5 до 7 лет от студии Kiwi по адресу город Лида, улица Кирова, 3. Ну что же, включаю вам фрагментик из фильма. Пытаетесь понять название и, конечно же, на номер 9703 отправляете мне название, как называется этот фильм. Ну что, слушаем фрагмент.
2: Никогда ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат. И сами все дадут.
1: Как же называется этот фильм? Пишите 9703.

0: Дневной сеанс в эфире. Ну что, подводим итоги нашего состязания. Слушаем еще раз фрагментик.
1: Никогда ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат. И сами все дадут.
0: И это действительно фильм «Мастер и Маргарита». И у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 5184. Я вас поздравляю. Ну что ж, сегодня вы выиграли сертификат на 2 занятия по подготовке к школе для детей от 5 до 7 лет от студии «Киви» по адресу город Лида, улица Кирова, 3.
2: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: В магазинах на сене саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, ЛИДА Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. ЛИДА Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши — ЛИДА Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши. Ты слушаешь?

0: информации Билл Гидромета. Завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 3 до 5, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 20, плюс 23.
1: Лидер ФМ. С нами день будет продуктивным. 94.3 FM.
2: Я никому не скажу.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Ну вот мы и на рубеже дня 15.00. Мы встречаем Артема Качера, который появится в этом музыкальном часе.
3: Все внутри давно перегорел.
2: Бриллиант засияет и зазвучит на волнах 94.3. «Царица» от Анны Асти также прозвучит. «Прекрасные пятницы»

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Беларусь с рабочим визитом посетила делегация Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации. В составе группы представители Рослесхоза, Рослесинфорга и одной из ведущих профильных IT-компаний. Площадкой для демонстрации белорусского опыта стал Лидский лесхоз. В сопровождении специалистов республиканского унитарного предприятия «Белгослес» российские гости на практике рассмотрели работу единой государственной автоматизированной системы учета древесины и сделок с ней. Сейчас Беларусь и Россия ведут активную работу по интеграции национальных цифровых систем. Хоккейный клуб «Лида» перед стартом в чемпионате проведет товарищеский матч с «Авиатором». Игра пройдет в Барановичах. Она запланирована на следующую пятницу, 4 сентября, начало в 12 часов. Напомним, этим летом команды трижды играли между собой. В двух товарищеских матчах сильнее был «Авиатор» 4-3 и 5-2, а в Кубке Солея победила «Лида» с результатом 5-3. Доллар и российский рубль подорожали, юань подешевел на торгах 28 августа. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 3 рубля 4 копейки. Курс юаня составил 4 рубля 53 копейки за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 56 копеек за 100 российских рублей. Американские военные успешно обезвредили все мины в Ормузском проливе. Об этом сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер. Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что союзники США сомневаются в полной очистке пролива.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 3-6, с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
3: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
7: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
8: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
9: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
3: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80. Или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
6: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш Инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Уже завтра состоится День города нашей любимой Лиды. Ну, программа очень насыщенная. Старт мероприятия в 10:00. Обязательно выходите из дома и наслаждайтесь праздничной атмосферой.

информации Белгидромета. Завтра ожидается малооблачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-восточный от 3 до 5, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 20, плюс 23. Ну а с вами была Анна Белявцева. Желаю вам отличных выходных. Выходите завтра в город. Программа очень насыщенная. Отдохните за эти выходные. До встречи!

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Прокуратурой района поддержано гособвинение по уголовному делу в отношении жителя Лиды. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в торговом центре «Лидопарк», похитил из ячейки для хранения имущества куртку, принадлежащую потерпевшей. Суд Лидского района постановил обвинительный приговор и определил меру наказания виновному, говорит старший помощник прокурора Лидского района Дмитрий Вакула.
3: Сотрудниками правоохранительных органов личность преступника была установлена, похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей. Действия обвиняемого квалифицированы по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно тайное похищение имущества, кража. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Лидского района постановил обвинительный приговор и назначил обвиняемому наказание в виде ареста сроком на 1 месяц.
2: Служба занятости организует временные работы по уборке картофеля и яблок. Обращаться с паспортом в отдел содействия занятости по адресу: город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6. Капитальный ремонт зенитных ракетных комплексов «Тор» запустили в Беларуси. Они предназначены для защиты неба от дронов и других сложных малозаметных целей. Производитель машин, концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», передал технологии и оснастил Борисовский завод по ремонту радиоэлектронного вооружения необходимыми компетенциями. На этапе бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Цюрихе побит второй мировой рекорд в барьерном беге. Новой рекордсменкой в беге на 100 метров с барьерами стала Масай Рассел из США. Американка показала результат 12,09 секунды, на 0,03 превзойдя достижение Тоби Амусан из Нигерии, установленное 4 года назад. 26-летняя Рассел является олимпийской чемпионкой 2024 года в этой дисциплине.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 3-6, с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-23 градуса тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
1: Петрович, что это было?
2: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
3: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
0: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
5: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
4: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
5: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
4: Узнай больше о безопасности на 112.by.
5: Проведи время с пользой!
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Канарские острова – это территория, состоящая из 13 вулканических островов, расположенных в Атлантическом океане, в 1000 километрах от материковой Испании и всего в 115 километрах от африканского побережья. Канарские острова являются частью Испании, хотя сегодня здесь есть собственное правительство – Кабильдо-Инсулар. 6 островов – Алигранса, Луграсиаса, Лобос, Монтанья-Клара, Роки-де-Лесте и Роки-де-Лесте – представляют собой крохотные клочки суши посреди океана и остаются необитаемыми. Древнейшие в геологическом отношении – 3 восточных острова, ближе всего расположенные к Африке – Гран-Канария, Лансароте и Фуэрте-Вентура. Они же имеют самые протяженные побережья и больше всего пляжей. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу: Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
7: Достоверно. Оперативно.
1: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
8: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 3 до 5, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +23.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Обзор новостей суши-бар Сушими.
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщил о завершении поисков 74-летней Валентины Кудло, которая пропала в Лидском районе в июле 2024 года. Женщина ушла из дома в деревне Минойты в лес за ягодами и не вернулась. В последний раз ее видели вблизи деревни Новицкие 2. Спустя два года женщина найдена погибшей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 31 августа. С 9 до 14 часов в населенных пунктах Бахматы, Малые Конюшаны, Большие Конюшаны, Новосады, Огородники Тарновского сельсовета Любары. С 13.00 до 16.00 в населенном пункте Козичи. С 9 до 17 часов в населенных пунктах Березна, Пашунцы, Петюны, Ячанцы, Гервеники. В связи с ремонтом линии электропередачи. С начала учебного года около 56 тысяч учеников по всей Беларуси будут подвозить к школам, например, на 1600 автобусах. Об этом заявил замминистра образования Владимир Долженков. Он отметил, что в нынешнем году за счет республиканского бюджета приобретено 104 автобуса МАЗ. Местные органы власти приобрели 45 единиц. За счет спонсорской помощи предоставлено 6 автобусов. Все они прошли техническую проверку. Сегодня стартует 20-й тур футбольного чемпионата Беларуси. В первой игре Витебск встретится с Новополоцким «Нафтаном». Начало матча в 18 часов. Гомель в 20.00 примет Бобруйскую «Белшину». Оба матча будут транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». По три поединка высшей лиги состоятся в субботу и воскресенье.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 3-6, с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044 540 02 80. Или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.

0: Место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличной всем дороги! Вы когда-нибудь мечтали покататься на диване? Ну, в прямом смысле. Ну вот житель Волгограда решил, что обычные сидения в машине – это слишком скучно, и поехал дальше. Представьте картину. По городу едет автомобиль, а на крыше прикручен диван. И на этом диване сидят три девушки. К счастью, это все веселье заметили камеры системы «Быстрый город». Конечно, госавтоинспекция быстро вышла на след. Оказалось, что 29-летний парень снимал развлекательные ролики для соцсетей. Ну, он признал, а машину ему не простили. Эвакуатор забрал транспорт вместе с диваном. Теперь он пешеход, а девушки, надеемся, тоже задумались о безопасности. Ирония в том, что пока одни теряют машины из-за таких экспериментов, другие настоящие путешественники живут в машине годами. Например, австриец Герфирд Свободы уже 8 лет колесит по миру на старом военном вездеходе. Он оборудовал внутри кровать, кухню, душ и даже туалет. Все как в мини-квартире. Никаких диванов на крыше. Между прочим, в день он проезжает 250 километров, а парень из Волгограда, наверное, и 10 не проехал, а уже пешеход. Мораль проста, если хочешь снять классное видео, делай это безопасно. А я желаю всем удачи на дорогах и помните, диваны для дома, а не для крыши.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 5 до 6. Подробности на 7 карат.кб и по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. Иголенка, когда стройка в радость.
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
8: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в «Насенне» покупай!
9: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
10: Авто продавай на «Бутик Автобай».
9: Авто меняй на «Бутик Автобай».
10: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
11: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
12: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
13: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. Покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: иду ко дну.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
4: Ты слушаешь

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 3 до 5, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 20, плюс 23.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: России ведут активную работу по интеграции национальных цифровых систем. Личина присоединилась к единому Дню безопасности дорожного движения. Он посвящен профилактике детского дорожно-транспортного травматизма накануне нового учебного года. Девиз «Первый главный урок – безопасность», рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
1: Обращаемся к родителям. Напоминайте детям о правилах дорожного движения. Работу с ребенком нужно проводить на регулярной основе. Тем не менее, в начале осени учебного года она особенно актуальна. Юным пешеходам предстоит практически ежедневно ходить по дорогам из дома до школы и обратно, посещать кружки и секции, а это не всегда бывает безопасно. Советы родителям. Учить детей соблюдать правила дорожного движения недостаточно. С раннего детства учите их наблюдать и ориентироваться. Основной способ формирования навыков поведения – это наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Поэтому родители должны сами не нарушать правила дорожного движения, и тогда ваш ребенок научится только правильному поведению. Маленького участника движения надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться. Это одна из причин несчастных случаев на дороге. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту. Учите его смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык перед тем, как ступить на проезжую часть. Он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите переходить дорогу. Иначе вы научитесь спешить там, где надо наблюдать и обеспечивать безопасность. Учите замечать машину. Иногда ребенок не замечает транспорт издалека. Объясните ему, что выходить из любого транспорта можно только тогда, когда он стоит на проезжей части дороги.
0: Вот уже 13 лет старший помощник начальника отделения идеологической работы 116-й гвардейской штурмовой авиабазы Олеся Кирьянова с честью и достоинством несет воинскую службу. Именно такие хрупкие, но удивительно стойкие девушки олицетворяют современную белорусскую женщину. О призвании и творческом вдохновении смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Хоккейный клуб «Лида» перед стартом в чемпионате проведет товарищеский матч с «Авиатором». Игра пройдет в Барановичах. Она запланирована на следующую пятницу, 4 сентября, начало в 12 часов. Напомним, этим летом команды трижды играли между собой. В двух товарищеских матчах сильнее был «Авиатор» 4-3 и 5-2, а в Кубке Солея победила «Лида» с результатом 5-3.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 3-6, с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-23 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Петрович, что это было?
8: Почти подходящий дюбель. Закончил смену.
9: Не ждите этого звука, крепите нормально. В магазине «Анкер» саморезы, шурупы, анкеры, фасадные и нейлоновые дюбели, химический и нержавеющий крепеж. А еще буры, сверла, биты, диски и другая оснастка для электроинструмента. Магазин «Анкер», Советская, 28, без выходных. «Анкер» закрепил и забыл.
10: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
11: Салон «Плитки» по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
12: Достоверно. Оперативно.
13: Качественно. С любовью.
12: С «Лидской газетой».
13: Поспеши подписаться на любимое издание.
12: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. FM. FM. Тебе понравится. 6+.
1: Бодрые пятницы. Вы когда-нибудь видели сад, который не поливают, не подрезают, но и он не боится морозов? Его только что создали в Китае. Но есть нюанс. Все цветы там стеклянные. Работа требует ювелирной точности и скорости. Стеклянные стержни нагревают до тех пор, пока они не начнут светиться. И затем у художника есть всего 5 секунд, чтобы придать материалу нужную форму, прежде чем все застынет. Чтобы собрать один цветок, требуется сотни циклов нагрева, и в любой момент стекло может лопнуть. Так и появился целый сад, где растут стеклянные розы, пионы и хризантемы. Пока одни мастера плавят стекло, другой китаец, обычный мужчина, превратил пустынную долину в райское место. И знаете ради чего? Ради детского воспоминания своей жены. Она когда-то повторяла, что в детстве любила мальвы в Пекине. И мужчина, который до этого ни разу не держал лопату в руках, продал дом, купил участок и стал выращивать цветы с нуля. Итог получился впечатляющий. 80 гектаров, более 700 сортов мальв, 150 тысяч лилий и 100 тысяч гибискусов. Стекло – это красиво, но живой сад, выращенный ради одной фразы любимого человека – это, пожалуй, самое трогательное, что мы слышали сегодня. В Китае, конечно, умеют удивлять. Одни создают вечернюю красоту из огня, другие – живую красоту из любви. И то, и другое.

Золотой хит на Лидер FM. FM. Тебе понравится.

0: Студия «Киви» – абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 3 до 5, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +23.
2: Лидер

0: двери.
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В этом году флористический азарт буквально захватил предприятие Личины. Был объявлен конкурс на лучшее цветочное оформление. 16 участников боролись за звание победителя. Их яркие композиции радуют глаз вдоль велодорожки общежития на улице Грюнвальдской и на улице Митрополита Филарета. Главная интрига – итоги конкурса – разрешится уже завтра в День города. Несовершеннолетний житель Лиды едва не отдал мошенникам более 430 тысяч рублей. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
4: В середине августа несовершеннолетнему жителю Лиды в мессенджере написал неизвестный, представившись сотрудником Департамента финансовых расследований. Запугав подростка уголовной ответственностью, стал настаивать на декларировании семейных сбережений. Выведав,

0: объем. Общая сумма для декларирования составила свыше 430 тысяч белорусских рублей в эквиваленте. В настоящее время за покушение на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Мы в очередной раз напоминаем, что правоохранители и сотрудники банков никогда не звонят в мессенджерах и не требуют проводить операции с наличными, тем более привлекать к этому несовершеннолетних. Проведите серьезную беседу со своими детьми и объясните им базовые правила цифровой безопасности. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках, в Телеграм и Инстаграм.
1: Служба занятости организует временные работы по уборке картофеля и яблок. Обращаться с паспортом в отдел содействия занятости по адресу город Лида, улица Советская, 31, кабинеты номер 1 и 6.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 3-6, с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-23 градуса тепла.

0: студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
3: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
4: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
5: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
6: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
7: Внимание, найден пострадавший в кровати.
6: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
8: Не прожигай свою жизнь.
9: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
10: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
11: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Так. Аня Белявцева уже приготовилась обсуждать свежие сплетни из мира шоу-биза. Кто со мной? Поехали! Актриса Анна Хилькевич удивила 8-летнюю дочь на день рождения. Актриса подарила девочке настоящего детеныша льва. Своими эмоциями по поводу этого события артистка поделилась в социальных сетях. По словам Хилькевич, она привезла дочь в сафари-парк, где предложила выбрать понравившегося малыша из прайда. После выбора она объявила, что львенка назовут в честь именинницы. Теперь хищница будет находиться под присмотром семьи актрисы, проживая на территории парка. Напомню, что в декабре 2023 года звезда сериала «Универ. Новая общага» также порадовала свою старшую дочь Ариану, подарив ей на 8-летие автомобиль BMW, украшенный новогодней иллюминацией и крупным красным бантиком. Люся Чеботина выпустила песню «Аффирмацию» на женственность и внутреннюю силу. Как устоять перед девушкой, которая одним взглядом заставляет забыть обо всем? Она – девушка-горгона, та, на которую оборачиваются вслед, в которую влюбляются с первого взгляда и к ногам которой готовы бросить весь мир. Ее главное оружие – это женственность, уверенность и магнетизм, перед которым невозможно устоять. Но с ней стоит быть поосторожнее. Один неверный шаг – и можно пожалеть. В новом треке Люси Чеботиной «Горгона» мифический образ получает современное прочтение. Сегодня Горгона – это женщина, которая знает себе цену, притягивает взгляды и сама выбирает, кому позволено быть рядом. Зиверт устроила яркую вечеринку посреди серых будней в клипе на песню «Газ». Зиверт запремьерила музыкальное видео на трек, который по-прежнему продолжает удерживать верхние строчки российских чартов. Теперь у летнего хита появилось визуальное воплощение. Режиссером клипа стала Катя Як. Это уже 4-я совместная работа Зиверт. В клипе она появилась в ярком ретро-луке с отсылками к итальянским кинодивам 20 века. Платье Хлои, босоножки Дольче Габбана, украшения Гуччи и Версачи и Валентина. Смотрим и любуемся.
0: Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории. Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
4: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 3 до 5, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +23.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: 2024 года. Женщина ушла из дома в деревне Минойты в лес за ягодами и не вернулась. В последний раз ее видели вблизи деревни Новицкие 2. Спустя 2 года женщина найдена погибшей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Баня горела в Лидском районе. Инцидент произошел рано утром в деревне Поперня. Никто не пострадал. Подробности рассказывает начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Евгений Мисура.
1: 28 августа в 4:23 на линию 112 поступило сообщение о пожаре в деревне Поперня Лидского района. Очевидица рассказала, что на частном подворье горит баня. Подразделения МЧС оперативно прибыли к месту ЧП и ликвидировали пожар. Никто не пострадал. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены. По одной из версий, к пожару могло привести отсутствие противопожарной разделки. Чтобы избежать ЧП, о полезном и безопасном времяпровождении в бане позаботиться надо еще при ее проектировании. Кладку печи стоит доверять только специалисту. Нагревающиеся элементы не должны соприкасаться с деревянными конструкциями, даже если древесина обработана огнезащитными составами. Регулярно проводите осмотр и ремонт, устраняйте трещины, очищайте дымоход от сажи и не допускайте перекала. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.
0: Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 29 августа, матч 22-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде он сыграет с Солигорском. Начало встречи в 18 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 9-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на 3-й строчке, уступая Слуцку и Ниве.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер ночью юго-восточный, днем южный 3-6, с порывами днем до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12, днем 20-23 градуса тепла.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.
1: Лидер FM.
2: Я скажу, что это новый.

0: тебе понравится.
1: Would you dance

0: I just wanna hold you. Oh yeah, I'm lying to thee.
1: Лидер FM. 9 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.